0: левый берег.
1: Пойдем туда. Хочешь? Хочешь
0: вам? Вам
1: благодарю. Спасибо.